0: На поти домов.
1: На поти домов.
0: С каприсом.
1: С каприсом. С каприсом.
2: Hey, yo, big wave. Yeah. Tell them I come.